0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

Кругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 5 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приусковом, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 24.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 5 сентября. Овен, финансовый вопрос решится проще, чем казалось. Телец, сегодня тебе особенно важно побыть наедине с собой. Близнецы, не упусти возможность попробовать что-то новое. Рак, твое настроение будет зависеть от одного важного решения. Лев, тебе обратятся за советом, и не зря. Дева, хороший день, чтобы избавиться от лишнего. Весы, случайная встреча оставит приятное впечатление. Скорпион, на сегодня лучше промолчать, чем спорить. Стрелец, тебя ждет приятная смена обстановки. Козерог, ты получишь результат быстрее, чем рассчитывал. Водолей, креативный подход поможет решить старую проблему. Рыбы, неожиданный поворот заставит тебя изменить планы.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива Гиннес. По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков

0: вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро
1: 157. Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите. Современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На сегодня субботу, 5 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринское, Сбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 24.

0: Реклама. Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
0: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
0: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
0: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Всем привет на Jam FM Гороскоп на сегодня субботу, 5 сентября. Овен, финансовый вопрос решится проще, чем казалось. Телец, сегодня тебе особенно важно побыть наедине с собой. Близнецы, не упусти возможность попробовать что-то новое. Рак, твое настроение будет зависеть от одного важного решения. Лев, тебе обратятся за советом, и не зря. Дева, хороший день, чтобы избавиться от лишнего. Весы, случайная встреча оставит приятное впечатление. Скорпион, на сегодня лучше промолчать, чем спорить. Стрелец, тебя ждет приятная смена обстановки. Козерог, ты получишь результат быстрее, чем рассчитывал. Водолей, креативный подход поможет решить старую проблему. Рыбы, неожиданный поворот заставит тебя изменить планы.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с применением искусственного интеллекта. Злоумышленники все чаще применяют дипфейки и фишинг. Мошеннические атаки стали многоэтапными и персонализированными. Сначала аферисты собирают данные о жертве, затем звонят от имени разных организаций. Поводы для обмана могут быть самые разные. Звонок из поликлиники, управляющей компании, сообщение от начальника, родственника и так далее. Россиян просят быть бдительными. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не получили повреждения. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика, сообщает агентство ЯН. Уже начаты работы по ремонту фасада и замене окон. В смету включат поврежденные балконы, подъезды, лестничные пролеты, кровли, козырьки. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Как напоминает агентство, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Полиция установила личность женщины с пистолетом на заправке в Среднеуральске. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, ее зовут Наталья, ей 45. Инцидент произошел после того, как женщина несколько часов отстояла в очереди за бензином, когда ее подрезал мужчина и попытался проехать без очереди. Наталья попросила его этого не делать, сначала словами, но потом, когда это не помогло, достала пневматический пистолет и пригрозила прострелить колеса. В полиции женщина раскаялась, сдала пистолет. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве. Свердловский областной суд отклонил новую апелляцию на арест водителя автобуса, въехавшего в пешеходов у храма Большой Златоуст. Резонансная авария произошла в Екатеринбурге в начале июня. В августе срок содержания под стражей водителю автобуса продлили до 10 декабря. Это решение оставлено в силе. По версии следствия, после столкновения с легковой машиной автобус выехал на тротуар, где были пешеходы. Погибли 4 человека, не менее 7 пострадали. Водителю автобуса предъявили обвинение по уголовной статье, идет расследование в отношении руководителя компании-перевозчика. Объявлены победители Шнобелевской премии. Это пародийная награда за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Так, приз по биомеханике достался ученым из Великобритании и США за анализ механики поцелуя. Приз по биологии получили бразильские и австралийские ученые, которые аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей в разное время суток, чтобы выяснить, что провоцирует укус. 36-я церемония Шнобелевки впервые прошла не в США, а в Цюрихе. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость.

0: жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
1: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На сегодня субботу, 5 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске при Туринское сбестие тоже переменная. Возможен дождь до плюс 24.

0: Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем FM как будильник.
2: Поняла. Включать Джем FM как будильник.

102.5 Jam FM. Barbra Streisand.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
0: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте nash.dom.rf.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. За приз поборется у нас Валентина, она из города Ревда, работает юристом, но сегодня взяла выходной, потому что у нее очень важное мероприятие. Она ведет пятиклассников в школу. Доброе утро, Валь!
3: Доброе утро, мир. Доброе утро, Джон.
2: Поздравляем тебя с твоим праздником семейным, с пятиклассницей. У тебя, кстати, мальчик или девочка?
3: У меня мальчик, пятиклассник, и девочка уже уехала в садик, она еще в школу не идет, но тоже радуется с нами, бантики утром завязали.
2: Ну, конечно, наверное, потом еще после школьного первого дня будет какая-то там, не знаю, развлекательная программа, торт.
4: Тусовочка.
2: Может быть, в какой-то фастфуд пойдете, пиццу закажете. Ну, как это обычно бывает, наверное, что-то все равно запланировано, да, у тебя, Валь?
3: Что-нибудь обязательно придумаем, еще точного плана нет, будем действовать по ситуации.
2: Ну, как настроение у тебя, у пятиклассника твоего? Вы уже доехали до школы или еще едете только?
3: Мы едем, но мы вот ради такого дела, раз мы дозвонились к вам на радио, решили остановиться и поболтать.
2: Вот это правильно, классно. Всем водителям всегда говорим, да, не за рулем, мы не разговариваем, остановились, аварийку включили, поиграли буквально 5 минут и поехали дальше. Все очень правильно.

0: я скучаю.
1: Ну все, прозвучали вот такие у нас школьные музыкальные сегодня загадки. Есть варианты, кого вспомнила?
2: Первая группа — это Hi-Fi.
1: Абсолютно верно.
2: Вторая, мне кажется, что это Татьяна Овсиенко.
1: Это правильно! Ну и последняя.
2: Ну вот, а третья, представляете, из головы вылетела, и ребенок даже не может мне подсказать, он такого не знает.
1: Ничего страшного. Все еще впереди будут выпускные, как это же обычно.
2: Может быть, вы мне подскажете все 1 сентября.
1: Ну, мы, конечно, попробуем подсказать. Название состоит из двух слов.
3: Романтичное.
1: Романтичное, красивое, да. Вообще, на самом деле, действительно, это тот случай, когда песню многие знают, слышали как минимум, а вот кто поет, не особо знает этих исполнителей. Редкие исполнители. Не часто можно их услышать, но тем не менее.
3: Клип такой классный, много там
2: клип
3: девчонок.
2: Классный, да.
1: Помнишь, да, видеоклип? Там, по-моему, снимается из группы, как девочка-то? Скажи мне.
3: Настя Макаревич?
1: Настя Макаревич, да, по-моему, там снимается.
2: Могу спеть.
1: Спеть? Ну, нам все-таки
3: к сожалению, это не поможет.
1: Название, да. Такая романтичная.
2: Школьные истории, может быть.
1: Какая?
2: Нет,
1: какая?
3: Какие-то другие.
1: Другие, вот какие истории, там истории. Слово есть. А вот
3: да.
1: Первое,
3: давай,
1: романтичное
3: такое название. Давай, давай, это уже очень близко, уже горячо.
1: Заменяем школьное.
2: Любовные истории.
1: Да, да, да, умничка.
3: Ну,
1: слушай,
2: да,
1: да, любовные истории, так называется музыкальный коллектив, который исполняет эту песню.
2: Итак, я наугад.
1: Ну, ты не наугад, ты все-таки с нашей небольшой помощью, но все-таки ты справилась.
2: Спасибо.
1: Мы, знаешь, мы тебя как на экзамене подтянули,
3: да,
1: немножечко.
3: Ну, в честь 1 сентября.
1: Да, в честь 1 сентября тебе ставим, конечно же, зачет.
3: Пятерка тебе.
1: Пятерка большая, да, уже в твоем дневнике. Ну и, конечно, призы и подарки тебе с удовольствием вручаем.
0: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
5: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии города поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между Ленина и Малышева, в результате которой проезд по Пушкину станет двухполосным вместо четырех, а остальное пространство займет сквер. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале, представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник – московская «Динамо». Начало встречи в 16:30. Прямая трансляция на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Как отмечает пресс-служба «Автомобилиста», матч станет встречей знакомых лиц для обоих клубов. За екатеринбургскую команду в новом сезоне играет Антон Слепышев, который ранее представлял «Динамо». А в составе москвичей болельщики увидят бывших игроков «Автомобилиста» Сергея Зборовского и Ника Меркли. Сегодняшний матч пройдет в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5% пункта. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшей малый бизнес к переходу на наличные. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.

0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
1: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
5: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
8: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. «Джем ФМ».

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: И ну опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем читать ваши сообщения. Заглянул в ВКонтакте, я на нашу страницу, и вот там Ирина прислала целое стихотворение. Все, конечно, зачитывать не буду, но толстовка — вещь на 100 веков. Она свободна от оков. Согласен, здесь можно всегда, в любое время, в любой момент пригодится 100%.
3: Я напомню, что тема нашего вечера сегодня звучит так. Осень наступила, гардероб не поменял. Что сейчас все-таки носите? Вот нам пишет Джума. Осень такая непредсказуемая. Утром идешь в теплой куртке, днем в ней жарко, и тащить приходится ее в руках. И думать постоянно, зачем ты ее брала. Так не только осенью, так и весной потом, переходящее в лето, и вообще все сезоны.
2: У нас Кристина написала: желаю всем найти деньги в своей прошлогодней осенней куртке. Блин, вот это круто. Несмотря на то, сколько вам лет, всегда какая-то такая легкая радость, когда вы что-то находите. Но вот если я нахожу какую-то конфетку, я начинаю сомневаться, стоит ли все-таки ее цель реализовывать или просто улыбнуться, что какая-то счастливая куртка тебе попалась. В общем, вот ищите, хотя, может быть, кто-то сегодня вечером домой придет и начнет обыскивать, собственно, все свои куртки.
3: А еще нам пишет Светлана, вот, например, она как сегодня вышла на работу, у нее коротенькая пальтишка, юбочка, так чуть прикрыто колено, а сама пишет, что шила себе колготки и полусапожки, если чуть прохладнее, то пальто подлиннее, и берет что-то себе на головушку и перчатки. Лепота, пишет нам Светлана. Ну, слушайте, сейчас действительно девочки тоже носят такие осенние платьишки, я видела, с капроновыми колготочками, смотрится очень женственно, еще если пальто какое-нибудь вообще идеально.
2: Лена нам говорит: я до последнего хожу в легком, легкая куртка, футболка, и удивляется, когда видит всех в теплой одежде. Лен, так это знаешь, как работает? Когда ты с зимнего сезона переходишь, ну, в такой осенний теплый, и когда с минус 15 до плюс 2, ты сразу можешь в шортах гулять. А вот когда уже наоборот, если у тебя все это лето плюс 30, ну, объективно было это

0: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
1: По будням с 5 вечера на Джем FM. 102.5 Екатеринбург. Джем FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим, цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий Axios и New York Times, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения Международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23, выше нуля.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК-застройщик.
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК-застройщик.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 102.5 Джем FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: компании Air Tanzania. Как сообщили в Российском Союзе туриндустрии, до вылета организованных туристов разместили в гостиницах, обеспечили питанием. Напомню, в пятницу авиакомпания временно приостановила прямые рейсы в Россию после оценки рисков на маршруте. Позднее перевозчик сообщил, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс в этом году поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет фестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник – московская «Динамо». Прямая трансляция с 16:30 на телеканалах КХЛ, КХЛ «Прайм» и ОТВ. Сегодняшний матч проходит в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». В нем принимает участие 6 старейших российских клубов, которые 22 декабря этого года отметят 80-летие России. Российского хоккея. Это клубы «Автомобилист», «Динамо Москва», «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо» и «СКА». Доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23, выше нуля.

FM.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл», очереди замечены на «Черепаново» и в квартале Архангела Михаила. «Роснефть» открывают раз в несколько часов, машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз. Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир «Киношита Кап» в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь, не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: У нас в студии свое солнышко, потому что у нас сегодня в гостях Антон Соломатин. Это такой талантливый молодой актер, снимался в сериалах Old School, Пищеблок, Офлайн и «Твое сердце будет разбито». Сейчас он танцевал, то стоял такой, говорит, я пойду радиоведущим работать, переквалифицируюсь. В общем, понравилось ему тут у нас в гостях. И сейчас у нас будет блиц-опрос для Антона. Ты готов?
3: Я всегда готов.
2: Вот смотри, первый вопрос. Главный актерский каприз, без чего ты не начнешь съемочный день?
3: Я не начну с разминки физической.
4: Это что? Ну, в прямом смысле.
3: В прямом смысле?
4: Зарядка, условно.
3: Да, мне нужно, чтобы мое тело было в тонусе, потому что от тела идет энергия в глазах, которую я потом передаю через кадр, либо через сцену.
4: А знаешь какой-нибудь вот... Ну, это хороший. Ну, это прям вот такой... Всем рекомендовал бы, грубо говоря. А знаешь какой-нибудь, ну, такой, причудливый? Можно даже без имен, хотя хотелось бы.
3: Слушай, ну, я знаю, что пока там какую-то... Боржоми вот требуют и
4: именно вот такой марки.
3: Вот Боржоми должны выпить перед началом как бы съемочного дня. Я
4: Может, у него изжога?
3: Может быть. Я не знаю.
2: Интересно. Забыл текст прямо в кадре, а режиссер не останавливает съемку. Что будешь делать?
3: Блин, это вообще самое роскошное, что может случиться на смене, потому что дубль мы все равно переснимем, а когда ты забываешь, твой организм и актерский аппарат, он резко включается, и твой партнер понимает, что ты забыл текст, и он тоже резко включается. И вы начинаете... Вы знаете тему, вы знаете, что кто хочет, но вы не знаете текста. Вот, ну так получилось. И вы начинаете импровизировать, и куда-то это выводить, выруливать, придумывать что-то на лету, и очень часто такие дубли вставляют в фильм.
4: А почему? Потому что они больше подходят? Или
2: более живые.
4: Вы как-то там
3: потому
4: сыграли по-другому?
3: Живые, потому что камера это сечет вот так вот просто, на раз-два.
4: Блин, быть живыми — это очень круто. Многим бы рекомендовал, да.
2: Режиссер на площадке громко на тебя ругается. Твоя реакция?
4: Я вообще думал, это база, не? Ну, в смысле...
2: Ну, режиссеры, они все такие, да.
3: Смотри, громко на тебя ругается, это, конечно, не очень профессионально, вот.
4: Надо тихо.
3: Ваня, не знаю, смотря в каких ты взаимоотношениях с режиссером. Если вы с ним кенты, и вот у вас такой творческий конфликт, то, в принципе, что-нибудь ему крикнуть в ответ, ну, в плане не переходя на личности, это вообще норм, потому что съемочная площадка — это очень такое немножко агрессивное, но и очень нервное место. И вот когда вы немножко так, типа, вспыхиваете...
4: Выплеснули.
3: Да, выплеснули, и дальше пошли. И ты, и та,
2: все
3: и другая сторона...
2: Люди, да.
3: Да, понимает, что как бы это было вот сейчас в моменте...
4: Не, ну это момент, да. То есть что-то случилось, ты такие, не так, да так. И,
3: да,
4: ну
3: да.
4: А дальше потом опять дружим. Да. Нормально.
2: Ну а сейчас такой интересный вопрос на фантазию. Я бы сказала, вообще хочется его прям задать тебе сейчас. Серьезно. Нужно сыграть дерево. Какое выберешь и почему?
4: Есть дерево какое-нибудь любимое? Топ-3 береза.
3: Кстати, березу я бы мог сыграть. Потому что я
4: русский.
3: Похож, я на Есенина похож.
4: Да,
2: соглашусь,
4: да.
2: Соглашусь, да. 100% точно.
3: Я играл моноспектакль даже по Есенину. И мне очень нравится этот поэт. Я считаю, там в нем есть все, поэтому березу бы я бы точно сыграл.
2: Белая береза под моим окном.
4: Но у нее же вот эти витиеватые бруньки, как будто бы с цветом.
3: У меня бруньки, я их немного подстриг.
4: Согласен.
2: Хорошо, окей. Нужно сыграть животное на этот раз. Какое выберешь?
3: В студенческие годы у нас был такой раздел, как наблюдение за животными. Это ты на серьезных щах
2: изображаешь животное.
3: Ну, показываешь,
2: видела,
3: да, повадки животного. И я показывал несколько животных. Это была ящерица, мопс, обезьяна и петух.
4: Но и кого из них или кого-то другого ты бы выбрал сыграть?
3: Нет, я бы сыграл обезьяну.
4: Почему?
3: А я чувствую в себе обезьяньи вайбы.
2: Корни.
4: Я из обезьяны только похож.
3: Нет, но я их считываю. Я сейчас был в Екатеринбургском зоопарке на днях, и там шимпанзе. Да, и мы с шимпанзе, так сказать, это немножко показали друг другу.
2: Он активный там достаточно. Очень, да.
4: По телефону звонит. Мне очень нравится, обожаю.
2: Что интереснее, сыграть абсолютного злодея или такого притворного доброго паренька?
4: Приторно сладкого доброго.
3: Приторного, да? Злодея.
4: Почему?
3: А у него арка больше, размах.
4: Что значит арка?
3: Арка персонажа — это его судьба, его линия жизни, которую он проходит в фильме.
2: Переломный момент.
3: В сериале, да. Угу. Потому что злодей — это такое абстрактное понятие. Актер находит не в чем он злодей, угу, а почему он такой.
4: А, то есть, причина.
3: Да, причина.
2: Психология.
3: И это такая психоделика начинается, когда ты это изучаешь, все. И злодей всегда может стать антигероем или героем. То есть это, угу, это более как бы такая масштабная и больше граней в злодея, мне кажется, mm-hmm, нежели в приторном мальчике. Вот. Это мое мнение.
4: Мне mm-hmm кажется, вот Печкин слишком быстро порешал свои вопросы в этом вопросе.
3: Согласен, ему дали, согласен, да.
4: Нашли сразу, без велосипеда он просто был, да, такой.
2: Вот представь ситуацию. В Голливуд тебя пригласили в массовку. И одновременно с этим на Свердловской киностудии дают главную роль. Что ты выберешь?
3: А массовку у кого?
2: Ну, может быть, тоже какой-нибудь
4: массовку
2: фильм.
4: Ты имеешь в виду в какой
3: у
4: фильм?
3: Какого режиссера?
2: Давай Спилберг.
4: Нолан. Я тоже про него придумал.
2: В «Одиссею».
3: Слушай, у Нолана даже массовка играет. Там внимание к массовке как к главному герою. Поэтому стопудово такой опыт нужен в жизни каждого актера. Мне так кажется. Я не призываю там оставаться, что-то там строить прям карьеру. Это индивидуальные все вещи. Но получить такой опыт — это очень круто.
2: Как же главная роль?
3: В Свердловской киностудии. Ну, я приеду, и все, мы графики подчикаем, и я сначала туда,
2: везде,
3: потом...
2: И ты там успеешь.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
1: Хорошая музыка. Хороший вечер.
0: Джем FM.
1: Твоя

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька – 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали три жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Rio Run». По аналогии со «Змейкой» пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, в воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Первоуральско-Полевском Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: только одну.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Твое хорошее настроение.
1: Пока-пока, котики, мои пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пит.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.